чем дольше ты вышло время, либо дальше от тебя дубать во время посвива. Ты можешь ее пуфлять, ты дальше, ты сейчас, ты после таски вас освив.